Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

про себя шепчу. Я тебя люблю.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Доброе утро. Сегодня, 5 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 16. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Местами кратковременные дожди. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая на фронте объявляется режим тишины.
2: Россия.
1: Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Появились и новые основания для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Раньше любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес.

0: в разделе «В пути», теперь сервис отображает лишь начальный и конечный статусы доставки.
1: Туризм.
0: В Дубае нынче не до туризма. Как отмечает издание Daily Mail, отрасль туризма здесь оказалась в состоянии клинической смерти, что связано с конфликтом на Ближнем Востоке. В туристических местах почти нет туристов, закрылись 7 пятизвездочных отелей, отправлены в отпуск либо уволены тысячи сотрудников. Почти что отсутствует авиасообщение в аэропорту Дубая.
1: Транспорт.
0: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Рокс». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 0.1. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входят полуторалитровые турбированные двигатели и пара электромоторов. Предполагается, что серийное производство «Рокс 0.1» в Калининграде начнется в июне нынешнего года. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

0: Погода на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 16. На побережье Финского залива местами до плюс 12. Ветер сегодня западный, юго-западный, днем умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. В регионе местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогнозируется плюс 13, плюс 18. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки, избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Доброе утро. Сегодня, 5 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 16. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Местами кратковременные дожди. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
4: Реклама.
5: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
6: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
5: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
6: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985 80 05 985 80 05.

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Большая часть нефти Ирана, которую перехватывают американские военные в Индийском океане, отправляется в США. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон перехватывает далеко не все танкеры из Ирана. Большая их часть смогла прорвать блокаду США. Из 25 судов обойти ограничения смогли 16. Это утверждает иракское издание «Сабрин Ньюс».
2: Мир.
1: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой.
2: Россия.
1: Мошенники штурмуют групповые чаты в мессенджерах. Злоумышленники рассылают через взломанные аккаунты сообщения с уведомлениями о якобы переносе чата из-за потери доступа к аккаунту модератора. И призывают перейти по ссылке, ведущей на самом деле на поддельный ресурс, где есть шанс потерять доступ к своему аккаунту. Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на следующий год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские – значительно короче и разделены рабочими днями.
2: Транспорт.
1: Выбрать надежный китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет на русский и структурирует данные. Об этом пишет издание «Мотор».
0: Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути». Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазину «Вимас» ВТОС на 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». ТОС на шоссе Барыбина, 75.

0: Крещений вор.
1: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Погода на Дорожном радио.
10: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 16. На побережье Финского залива местами до плюс 12. Ветер сегодня западный, юго-западный, днем умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. В регионе местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогнозируется плюс 13, плюс 18. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
9: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагасмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
4: Я живу у моря.
5: И я.
6: И я.
7: И я тоже.
8: И я.
9: И мы.
4: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
10: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Погода. Дорожном радио.
11: Доброе утро. Сегодня, 5 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 16. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Местами кратковременные дожди. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.
2: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт Тосно».

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Доброе утро всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
5: О главном.
4: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 на фронте объявляется режим тишины.
3: Россия.
4: Жители России стали меньше тратиться на услуги и непродовольственные товары, однако расходы на еду, наоборот, выросли. Об этом пишут «Известия». Почти на четверть сократились траты на такие бытовые услуги, как ателье, химчистка и ремонт одежды. Меньше стали покупать и саму одежду – почти на 16%. Сократились траты и на обслуживание автомобилей и связь – на 6,5% соответственно. При этом расходы на продукты выросли примерно на 1,5%. Экономисты предупреждают, что такая структура потребления может привести к ускорению инфляции в базовых категориях и замедлению развития других отраслей. Не исключительно, что в такой ситуации Центробанку придется дольше сохранять высокую ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Ранее любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отражает лишь начальный и конечный статусы доставки.
3: День Победы.
4: «Бессмертный полк 2026» пройдет в Петербурге в очном формате. Эту информацию подтвердил руководитель штаба регионального отделения Кирилл Смирнов. Шествие полностью согласовано с администрацией Петербурга и пройдет по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Начало в 12:30. Напомню, регистрации для участия в акции не требуется, но чтобы присоединиться к шествию, нужно пройти через металлодетекторы, сообщает портал 78.ru.
3: Транспорт.
4: Правительство России утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Появились и новые требования для прекращения экзамена. А при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения.
3: Деньги.
4: Курсы валют по данным Центробанка. Доллар сегодня стоит 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает. Меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее. Проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Это Камень и

0: www.altaprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама.
2: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип – одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.
3: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся на Сахалин. Здесь, на территории опережающего развития, компания Green Agro Сахалин по соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создала масштабное производство – животноводческий комплекс на 3800 голов дойного стада и завод по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки. Уже сегодня на предприятии создано 526 рабочих мест. Для сотрудников предусмотрен расширенный соцпакет. Раз в два года компенсируют проезд к месту отпуска, помогают при рождении ребенка, делают выплаты к юбилеям и за многолетний стаж. Кроме того, компания участвует в региональных программах «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и «Арендное жилье». Идет активный набор персонала. Требуются специалисты самого разного профиля – от управляющего до операторов оборудования. Green Agro Сахалин смотрит в будущее и делает ставку на молодые кадры. У компании плотное сотрудничество с Сахалинским техникумом механизации сельского хозяйства. Студенты проходят здесь практику, а для тех, кто хочет получить профильное образование, есть целевое обучение. Ведущие аграрные вузы и колледжи макрорегиона, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске и Уссурийский агропромышленный колледж готовят будущих специалистов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
10: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества.
14: Чижик.
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Погода на Дорожном радио.
14: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 16. На побережье Финского залива местами до плюс 12. Ветер сегодня западный, юго-западный, днем умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. В регионе местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогнозируется плюс 13, плюс 18. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: 47.
1: Городской центр общественного здоровья и медицинской профилактики напоминает: меланому легче предотвратить, чем лечить. Некоторые изменения кожи требуют особого внимания и при раннем выявлении успешно поддаются лечению в большинстве случаев. Защищайте кожу от прямых солнечных лучей. Регулярно осматривайте ее, проверяйте родинки. Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов и используйте солнцезащитные средства. Простые правила профилактики помогают сохранить здоровье на долгие годы.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
4: Погода на Дорожном радио.
5: Доброе утро. Сегодня, 5 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 16. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Местами кратковременные дожди. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
6: Реклама.

0: Ты у Пима купи.
1: Фирма Пим. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 50.

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: У микрофона Александр Молчанов. Приветствую всех, кто в пути.
4: О главном.
5: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой. Об этом пишет Интерфакс.
4: Россия.
5: В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на 2027 год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские значительно короче и разделены рабочими днями. Праздничные дни необходимо равномерно разделить между зимним и весенним периодами, отметил сенатор.
4: Санкт-Петербург.
5: В спорткомплексе «Юбилейный» прошел 24-й международный юношеский турнир по самбо под названием «Победа». На ковер вышли команды из более чем 20 регионов России. Приветствие всем участникам и тренерскому составу направил президент России Владимир Путин, отметив, что турнир занимает важное место среди крупнейших детско-юношеских соревнований страны. Напомню, турнир «Победа» проходит в Петербурге ежегодно и уже стал одним из главных юношеских стартов по самбо. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 16 лет. Соревнования не только выявляют сильнейших, но и служат этапом отбора в юношескую сборную России и на первенство Европы, а также сохраняют важную традицию. Память о защитниках страны.
4: Ленинградская область.
5: Некоммерческая организация «Синергия сердец» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области запустила проект «Навигатор столетия». Это интерактивный портал с картой юбилейных мероприятий, историческим архивом, современными достижениями области и возможностью строить персональные маршруты празднования. Также будет создано 100 коротких видеоновелл о людях, территориях и символах 47-го региона. Первым событием стала видеомедитация, посвященная природе, просторам и историческим доминантам области, рассказал глава региона Александр Дрозденко.
4: Транспорт.
5: В Петербурге отменили два крупных тендера на закупку новых трамваев. Всего город планировал приобрести 26 вагонов, потратив почти 5 миллиардов рублей. Напомню, первый тендер стоимостью почти 4,5 миллиарда рублей предполагал поставку 23 вагонов до конца сентября. Во втором контракте за три трамвая город был готов отдать 561 миллион рублей. Закупка отменена комитетом по транспорту.
4: Деньги.
5: По данным Центробанка, доллар 5 мая стоит 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
2: Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
3: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
2: или по телефону +7 812 326 29 29.
3: +7 812 326 29 29.
0: Реклама.
4: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.
5: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986 0... Дорожное радио.

0: представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Погода на
15: Дорожном радио.
16: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В северной столице температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем поднимется до плюс 16. На побережье Финского залива местами до плюс 12. Ветер сегодня западный, юго-западный, днем умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. В регионе местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогнозируется плюс 13, плюс 18. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
15: Дорожное радио.

Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: сайте altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Погода на Дорожном радио.
2: Доброе утро. Сегодня, 5 мая, в Петербурге существенных осадков не ожидается. Температура воздуха около 7 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до плюс 16. Ветер западный с порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что в пределах нормы. По области сегодня ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Местами кратковременные дожди. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
1: Реклама.
3: Магазину «Вимас» в Тосно 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». Тосно, шоссе Барыбина, 75.

0: больше не вор.
1: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.

0: Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот».
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Александр Молчанов.
3: О главном.
4: Возможное участие Владимира Путина на саммите стран Большой Двадцатки станет крупным поражением западных стран. Так считают арабские СМИ. На саммите

0: кстати, в Майами Россия сможет обратиться к государствам, многие из которых не поддержали политику санкций, а это будет новым вызовом. Напомню, саммит стран «Большой двадцатки» пройдет в середине декабря этого года.
1: Мир.
0: Соединенные Штаты сохранят блокаду Ормузского пролива до тех пор, пока не будет достигнуто мирного соглашения с Ираном. Американское военное командование сообщило, что за время морской блокады перехвачено 50 связанных с Ираном торговых судов, которые выходили или направлялись в иранские порты. Тегеран называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня. В Берлине, как и в прошлом году, введут запрет на проведение памятных мероприятий 8 и 9 мая. Согласно распоряжению, во время празднования Дня Победы запрещено использовать георгиевские ленты, а также флаги и символику СССР. Под ограничения также попали демонстративное использование символов СВО, ношение военной формы и знаков отличия. Кроме того, нельзя будет исполнять или включать военные песни. Исключения предусмотрены только для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
1: Из первых уст.
0: В Петербурге и области погода сегодня улучшится благодаря влиянию высокого давления, которое движется с запада. Небо станет ясным, а дождей не предвидится. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, на побережье Финского залива до плюс 12. В среду, 6 мая, также обойдется без существенных осадков. Ночью плюс 2-4, днем не выше плюс 13.
1: Транспорт.
0: Выбрать новый китайский автомобиль можно с помощью нейросетей. Такой совет дает президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подшиколдин. По словам специалиста, искусственный интеллект проштудирует рейтинги удовлетворенности и опросы надежности в китайском сегменте интернета, найдет нужные публикации, переведет их на русский язык и структурирует все данные, пишет издание motor.ru.
1: Деньги.
0: Курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 43 копейки, евро 88.26. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
0: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.

0: у Пима купи.
1: Фирма Пим. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55. Дрова колотые, пилены, хлыстами, пиломатериалы любого сечения, шпунт, вагонка. Пилорама Каменка в Тоснинском районе предлагает пиломатериалы от производителя с доставкой. Своя лесозаготовка, высокое качество. Осуществляем доставку частным лицам и организациям. Тоснинский район, деревня Каменка, 26А. Телефон 921-640-86-81. 921-640-86-81.

0: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно уложить багаж и почему не стоит ругаться с блондинками на мини-куперах. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
0: Реклама.
2: Магазину «Вимас» в Тосно 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». Тосно, шоссе Барыбина, 75.
3: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт Тост».

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

Пусть пробуют они, я лучше пережду.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах, или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-04-04. Дорожное радио.
5: Я спросил у ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Дожму я!
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Реклама.
1: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
2: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии Велокс можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
3: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
0: Реклама.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.
2: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05.
5: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
3: И я тоже.
4: И я.
5: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
6: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама.
7: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип – одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.

0: больше не вор.
1: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404.
3: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовики, за работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе, вместе в пути, вместе.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное, дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: Точка нет.

47. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+. Это

0: www.altaprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Реклама. Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
3: «Тоснинский завод теплиц». Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-8005. 985-8005.

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце впускал гостей, сколько раз ошибался в них,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день всем, кто в пути. В студии Александр Молчанов.
2: О главном.
1: Иран повредил как минимум 16 американских военных объектов на Ближнем Востоке. Речь идет о базах и военных позициях США в 8 странах. Причем часть этих объектов фактически уже непригодна к использованию. По словам американских источников, это были быстрые и целенаправленные удары с применением современных технологий. Основными целями иранских атак стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а также радиолокационные станции, которые используют для мониторинга обстановки в регионе. Пентагон предварительно оценил ущерб в 500 миллионов долларов.
2: Россия.
1: В России на 25% выросли цены на детский отдых в летних лагерях. Такие данные приводят аналитики туриндустрии. Дороже всего путевка обойдется в города Краснодарского края. Например, одна смена в Анапе сейчас стоит около 100 тысяч рублей, в Геленджике – около 90, и это еще без транспортных расходов, пишут СМИ. Как отмечают эксперты, на этом фоне люди чаще выбирают лагеря, расположенные недалеко от дома или в ближайшем пригороде. Сотрудники промышленных предприятий Петербурга и области стали реже получать смертельные травмы на производстве. По данным портала «Деловой Петербург», резкое сокращение числа несчастных случаев зафиксировано в первом квартале этого года. По сравнению с прежним показателем, в городе на Неве ЧП на производстве стало меньше на треть, в 47-м регионе – на 22%. Отмечу, что тенденция к сокращению количества несчастных случаев прослеживается уже несколько лет подряд. Так, с 2023 года в нашем городе зафиксировали только 79 подобных случаев.
2: Ленинградская область.
1: Комитет градостроительной политики 47-го региона завершил прием заявок на ежегодный конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году участники направили 36 работ по трем номинациям – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. Отмечу, конкурс направлен на поиск архитектурных и дизайнерских решений для общественных пространств региона. Сейчас конкурсные работы проходят экспертизу. Победители объявят до конца мая.
2: Транспорт.
1: Правительство России утвердило новые правила проведения экзаменов на водительские права. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Ранее на это отводилось полгода. Появились и новые требования для прекращения экзамена, а при подаче заявления о сдаче через госуслуги можно будет обойтись без медсправки, если заключение уже есть в единой информационной системе здравоохранения.
2: Деньги.
1: Курсы валют по данным Центробанка. Доллар сегодня стоит 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазину «Вимас» ВТОС на 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». ТОС на шоссе Барыбина, 75.
2: Ради!

0: PIM I could be.
1: Фирма PIM. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7 911 922 0155.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
2: На Дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
4: Реклама.
5: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
6: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая. Скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку.
7: Подробности в магазинах.
8: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ.
9: Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
10: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
11: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.
4: Реклама.

0: Чаще не вор.
1: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.
2: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Задраить люки.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько дней продолжается автомобильное путешествие «Белое море» и какая электричка прибавит туристам мобильности на Кавминводах.
6: Поехали!
5: Проект «Серебряное ожерелье России», объединяющий регионы северо-запада страны, предлагает новинку любителям автопутешествий. В апреле на портале путешествуем.рф появился автомобильный маршрут «Белое море». Восьмидневный тур по Архангельской области. Начинается поездка с двухдневного знакомства с Архангельском, завершается в Онеге, проходит через Северодвинск, живописные деревни и села, а также национальный парк Онежское Поморье. Путешественников ждут музеи и производства, экотропы и православные храмы. Программа многогранная. Осталось заправить свой автомобиль и в дорогу. Кстати, заправляться на АЗС больших сетей не только надежнее, но и выгоднее. Например, на станциях «Газпромнефть» за каждый литр начисляют бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Больше поездок – больше бонусов.
7: Рельсы, шпалы.
5: Гостили мы как-то с друзьями на Кавказских минеральных водах, и очень помогла нам электричка «Кисловодск-Железноводск». Жили мы в Пятигорске и, воспользовавшись пригородным поездом, с легкостью добрались до Кисловодска, где попробовали несколько видов минералок и прогулялись по местному национальному парку. В этом сезоне электричка «Кисловодск-Железноводск» снова в строю. Ее запустили с 1 мая. Маршрут удобный. Остановки в Ессентуках, Пятигорске, Иноземцеве и на других станциях. Это позволяет за небольшой промежуток времени побывать сразу в нескольких городах-курортах Кавказских минеральных вод.
8: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
9: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Магазину «Вимас» ВТОС на 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». ТОС на шоссе Барыбина, 75.
2: Ради

0: купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон плюс 7-911-922-01-55.
2: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете Тоснинский завод теплиц. Узнал контакты, позвонил. И теперь у меня не дача, а мечта.
3: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
2: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
3: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте Тоснинский завод теплиц. Телефон 985-80-05. 985-80-05.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Мы продолжаем рассказывать о городах, в которых прошлое встречается с будущим, а мечты становятся реальностью. Сегодня отправляемся в Амурскую область, в Свободный. У города удивительная судьба. Был основан в царские времена, пережил забвение в 90-е и расцвел в 2000-х. Сегодня здесь вырос новый современный газохимический кластер, один из самых больших в мире. Два завода-гиганта «Газпрома» и «Сибура» построены на ТОР «Амурская» по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Один завод выделяет ценные компоненты из природного газа, а второй превращает их в полимеры – полиэтилен и полипропилен. И все по зеленым технологиям. Миллионы тонн продукции пойдут не только на внутренний рынок, но и в страны Азии. Масштаб впечатляет. Амурский газоперерабатывающий завод уже работает. Амурский газохимический комплекс готов на 90%. Запуск в августе этого года. Только представьте, в строительстве было занято 30 тысяч работников, а после запуска нужны тысячи специалистов. Инженеров, механиков, энергетиков, технологов, химиков. Вакансии открыты для всех, кто готов связать свою жизнь с Дальним Востоком. Для новых работников предусмотрено жилье, служебная квартира или компенсация аренды. Супругам работников помогают с трудоустройством. Детей устраивают в детские сады и школы. Особая ставка на молодежь. Предприятия плотно сотрудничают с Амурским техническим колледжем и ведущими университетами. Студенты со всей России приезжают в Свободный на практику, и почти 70% из них получают предложение о работе. «Свободный» — это история о том, как город обретает второе дыхание и становится витриной дальневосточных мегапроектов. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. России, на море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Дорожное радио представляет
15: яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир.
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, кто из артистов сегодня празднует день рождения. А также узнаем, как певице Алсу удается достигать своих целей. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама.

0: 47. Строительная технология «Ростровелокс». Быстрый и экономичный способ возведения долговечных энергосберегающих зданий.
1: Рассчитать стоимость проекта и найти подрядчика для строительства дома можно на сайте rostro-velox.ru
0: или по телефону плюс 7 812 326 29 29.
1: Плюс 7 812 326 29 29.
2: Реклама.
3: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип – одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.
4: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт Тосно».

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Музыкальные новости.
5: Сегодня день рождения отмечает певица Ирина Салтыкова. С детства она была очень разносторонней. Занималась художественной гимнастикой и даже получила специальный секретарь-машинист. Однако судьба распорядилась иначе. В 22 года Ирина стала солисткой группы «Мираж». Вскоре начала сольную карьеру и уверенно закрепилась на эстраде. Ее хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай», «Солнечный друг» и многие другие звучали буквально повсюду и стали настоящими символами 90-х. В 2000 году артистку пригласили в кино. Она сыграла девушку главного героя в культовом фильме «Брат 2». Позже Ирина Салтыкова продолжила сниматься и в других проектах, успешно совмещая музыку и актерскую карьеру.

0: Ну а мы желаем Ирине долгих лет жизни и творческих успехов.
1: Звезды за сценой.
0: Певица Алсу поделилась в социальных сетях своими размышлениями о том, что любая цель требует действий. Артистка подчеркнула: любое достижение – не случайность. Это режим, дисциплина и выбор в пользу себя каждый день, даже когда не хочется. Она призналась, что в ее жизни были разные моменты. Это и страх, боль, и сомнения, когда хотелось опустить руки. Однако певица не позволяла себе оставаться в бездействии. Всю энергию она направляла в развитие. Спорт, новые навыки, работу над собой и движение вперед. Слова бездействия – это иллюзия и самообман, отметила Алсу. Ее путь это подтверждает. Артистка с детства на сцене, а уже в 16 лет выпустила хит «Зимний сон», который остается любимым у слушателей до сих пор.

0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Реклама.
2: Магазину «Вимас» в Тосно 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». Тосно, шоссе Барыбина, 75.

0: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.
1: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Альтопрофиль. Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
2: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
3: Реклама.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55. Дрова колотые, пиленые, хлыстами, пиломатериалы любого сечения, шпунт, вагонка. Пилорама Каменка в Тоснинском районе предлагает пиломатериалы от производителя с доставкой. Своя лесозаготовка, высокое качество. Осуществляем доставку частным лицам и организациям. Тоснинский район, деревня Каменка, 26А. Телефон 921-640-86-81. 921-640-86-81.

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: на Дорожном радио.
1: Добрый вечер всем, кто в пути или только собирается в дорогу. У микрофона Александр Молчанов.
0: О главном.
1: Минобороны России объявила на 8 и 9 мая одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Об этом говорится в сообщении ведомства. В то же время власти Украины сообщили, что с полуночи 5 мая до полуночи 6 на фронте объявляется режим тишины.
0: Россия.
1: Жители России стали меньше тратиться на услуги и непродовольственные товары, однако расходы на еду, наоборот, выросли. Об этом пишут «Известия». Почти на четверть сократились траты на такие бытовые услуги, как ателье, химчистка и ремонт одежды. Меньше стали покупать и саму одежду, почти на 16%. Сократились траты и на обслуживание автомобилей и связь на 6,5% соответственно. При этом расходы на продукты выросли примерно на 1,5%. Экономисты предупреждают, что такая структура потребления может привести к ускорению инфляции в базовых категориях и замедлению развития других отраслей. Не исключительно, что в такой ситуации цена Центробанку придется дольше сохранять высокую ключевую ставку, чтобы сдержать рост цен. Почта России скрыла от пользователей некоторую информацию о местонахождении посылок. Это сделано для упрощения клиентского пути и повышения безопасности перемещения отправлений. Ранее любой пользователь мог отслеживать посылку и узнавать ее вес в разделе «В пути». Теперь сервис отражает лишь начальный и конечный статусы доставки.
0: День Победы.
1: Бессмертный полк 2026 пройдет в Петербурге в очном формате. Эту информацию подтвердил руководитель штаба регионального отделения Кирилл Смирнов. Шествие полностью согласовано с администрацией Петербурга и пройдет по Невскому проспекту от площади Александра Невского до Дворцовой площади. Начало в 12:30. Напомню, регистрации для участия в акции не требуется, но чтобы присоединиться к шествию, нужно пройти через металлодетекторы, сообщает портал 78.ru.
0: Благоустройство.
1: В Петербурге благоустроят пространство вокруг станции метро «Старая деревня». Соответствующий тендер объявил Петербургский комитет по госзаказу. По проекту рядом с вестибюлем разобьют газоны, высадят деревья, установят новое освещение и скамейки для отдыха, а также обновят асфальтобетонное покрытие и оборудуют велопарковку. На работы выделяется почти 130 миллионов рублей. При этом многие из них будут проводить в ночное время.
0: Транспорт.
1: В связи с ограничением работы московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево возможны изменения в расписании вылетов из Пулково. Всю подробную информацию можно найти на сайте Петербургского аэропорта в разделе «Онлайн-табло» и по телефону колл-центра 324-30-00, код города 812.
0: Деньги.
1: По данным Центробанка, доллар 5 мая стоит 75 рублей 43 копейки, евро 88 рублей 26 копеек. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
2: Если все сделать правильно, дом послужит не одному поколению. Поэтому систему отопления я доверил компании «Ленгаз». Работают качественно и недорого. «Ленгаз». Система отопления в частном доме под ключ. Все газовое оборудование на «Ленгаз.ру».
3: Я живу в море.
4: И я.
5: И я.
4: И я тоже.
5: И я.
6: И мы.
3: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
7: Застройщик ООО «Дудерговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Реклама.

0: Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.
2: Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05. 985-80-05.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-04-04. Дорожное радио.

0: опять растают.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
14: От Вернер?
13: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
14: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
13: Чижик. 100% гарантия качества.
15: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Вам отказали в медицинской помощи, предлагают оплатить медуслуги, появились другие претензии. Страховые представители «Сагазмед» помогут застрахованным своей компании в решении проблем на всех этапах оказания медицинской помощи. Круглосуточно и без выходных.
2: АО «Страховая компания «Сагазмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Погода. Дорожном радио.
3: Добрый вечер. В Петербурге малооблачно. Температура воздуха около 11 градусов тепла. Ветер западный умеренный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба. По области преимущественно от 15 до 19 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 10. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Реклама.
4: Строите дом? Топите баню? Ведете бизнес? Пилорама Каменка работает для вас. Дрова и пиломатериалы для частных клиентов. Оптовые поставки для организаций. Любые объемы. От дачной поленницы до строительного объекта. Наш принцип одинаково ответственно и для крупного заказа, и для одной машины дров. Каменка 26А. 921-640-86-81. Качество, проверенное распилом.

0: «Зеленый двор».
1: Компания «Зеленый забор». Производство и установка ворот, заборов, евроштакетника в Ленинградской области. Не стесняйтесь, обращайтесь. Город Тосно, Московское шоссе 29.

Московское шоссе 33А. Павильон. Замена масла «Спот». Телефон рекламной службы дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Александр Молчанов. Приветствую всех, кто в пути.
3: О главном.
4: События в Ормузском проливе показывают, что военного решения политического кризиса не существует. Так считает министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Глава МИД республики выразил мнение, что операция «Свобода» по проведению американцами застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив является тупиковой. Об этом пишет Интерфакс.
3: Россия.
4: В Совете Федерации призвали сократить новогодние выходные в пользу майских. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. Он отметил, что в производственном календаре на 2027 год новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, а майские значительно короче и разделены рабочими днями. Праздничные дни необходимо равномерно разделить между зимним и весенним периодами, отметил сенатор.
3: Спорт.
4: В спорткомплексе «Юбилейный» прошел 24-й международный юношеский турнир по самбо под названием «Победа». На ковер вышли команды из более чем 20 регионов России. Приветствие всем участникам и тренерскому составу направил президент России Владимир Путин, отметив, что турнир занимает важное место среди крупнейших детско-юношеских соревнований страны. Напомню, турнир «Победа» проходит в Петербурге ежегодно и уже стал одним из главных юношеских стартов по самбо. В нем принимают участие спортсмены от 14 до 16 лет. Соревнования не только выявляют сильнейших, но и служат этапом отбора в юношескую сборную России и на первенство Европы, а также сохраняют важную традицию. Память о защитниках страны.
3: Ленинградская область.
4: Некоммерческая организация «Синергия сердец» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области запустила проект «Навигатор столетия». Это интерактивный портал с картой юбилейных мероприятий, историческим архивом, современными достижениями области и возможностью строить персональные маршруты празднования. Также будет создано 100 коротких видеоновелл о людях, территориях и символах 47-го региона. Первым событием стала видеомедитация, посвященная природе, просторам и историческим доминантам области, рассказал глава региона Александр Дрозденко.
3: Транспорт.
4: В Петербурге отменили 2 крупных тендера на закупку новых трамваев. Всего город планировал приобрести 26 вагонов, потратив почти 5 миллиардов рублей. Напомню, первый тендер стоимостью почти 4,5 миллиарда рублей предполагал поставку 23 вагонов до конца сентября. Во втором контракте за 3 трамвая город был готов отдать 561 миллион рублей. Закупка отменена комитетом по транспорту.
3: Деньги.
4: Курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 43 копейки, евро 88.26. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
0: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 8 по 10 мая скидка 25% на гибкую черепицу и фасадную плитку. Подробности в магазинах.
2: Ростровелокс. Проверенная временем технология строительства теплых монолитных домов в несъемной опалубке.
3: Выбрать проект и найти подрядчиков, а также рассчитать стоимость строительства по технологии «Велокс» можно на сайте rostro-velox.ru или по телефону плюс 7-812-326-29-29.
2: Плюс 7-812-326-29-29.
0: Реклама.
4: Магазину «Вимас» в Тосно 5 лет. Ждем вас 14 мая на большой розыгрыш призов. Только в этот день «Вимас» дарит скидку 10% на все товары. Призы и подарки, мастер-классы. Подробности у сотрудников магазина «Вимас». Тосно, шоссе Барыбина, 75.
5: Ради

0: Тео Пима купи.
1: Фирма ПИМ. Производство и строительство домов из клееного бруса в Ленинградской области. Сайт pimforest.ru. Город Ладейное поле. Телефон +7 911 922 01 55.
2: Любите морепродукты? Насладиться ими просто. Ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
3: Это я почему раньше злой был? Потому что у меня теплицы на участке не было. А потом набрал в интернете «Тоснинский завод теплиц». Узнал контакты, позвонил, и теперь у меня не дача, а мечта.
4: Тоснинский завод теплиц. Теплицы, заборы, навесы и беседки напрямую от производителя. Высшее качество. По отзывам 5 звезд в Яндексе.
3: Вот это я понимаю, по-хозяйски. Пожалуй, еще и забор возьму.
4: Назовите промокод «Замечательный завод» и получите скидку на весь заказ. Подробности на сайте «Тоснинский завод теплиц». Телефон 985-80-05.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-04-04. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. 16 мая в Южно-Сахалинске пройдет всероссийская акция «Ночь музеев», приуроченная к Году единства народов России. Основная тема – родное. В центре внимания – богатство и самобытность культурного наследия регионов нашей страны. Музеи расскажут, как судьба городов, областей и сел вплетена в единую летопись большой, многонациональной России. На официальном сайте акции museumnight.culture.ru уже опубликованы материалы об известных картинах и художниках, тесты, лекции и документальные фильмы. Там же можно в онлайн-формате совершить виртуальную прогулку по знаменитым музеям Москвы и Санкт-Петербурга. Чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
0: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
17: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
18: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
17: Добронравов, Шукшина, Быстров.
19: Нам проводник нужен.
17: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Погода на Дорожном радио.
19: Здравствуйте. О погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве температура воздуха около 11 градусов тепла. Ветер умеренный, западных направлений, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным Яндекс.Погоды, в регионе преимущественно от 15 до 19 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 10. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Кто-то о нем мечтает, кто-то к нему летит, а я живу у моря.
0: Семейный жилой квартал «Огни залива», Ленинский проспект, Дудорговский канал, школы, детские сады, полная отделка. Этой весной беспроцентная рассрочка от застройщика от 60 тысяч рублей в месяц. Подробности на огнизалива.ру. Застройщик ООО «Дудорговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Окна.

0: 47. Забота о здоровье – ключ к долголетию. Приглашаем жителей Петербурга и области на диспансеризацию с полисом ОМС. Сагаз Мед. Выбор миллионов. Забота о каждом. 8 800 100 0702. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Погода. Дорожном радио.
1: Добрый вечер. В Петербурге малооблачная температура воздуха около 11 градусов тепла. Ветер западный умеренный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба. По области преимущественно от 15 до 19 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 10. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
2: Реклама. Любите морепродукты? Насладиться ими просто, ведь «Шеф-Порт» теперь и в Тосно. В магазине «Шеф-Порт» вы всегда найдете свежую рыбку, вкусные и полезные морепродукты, а также готовую рыбную продукцию на любой вкус и кошелек. Хотите приготовить сами? Продавцы поделятся секретами. Желаете получить дополнительную скидку? Приходите к нам в рыбный день. Каждый четверг цены еще ниже. «Шеф-Порт», Советская, 11А. Подробности ВКонтакте. «Шеф-Порт», Тосно.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Тосно. 986-0404. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. С марта будущего года практический экзамен по вождению нужно будет сдать не позднее 60 дней после теоретической части. Пока на это дают полгода. Изменится и порядок предоставления медсправки. Ее можно будет не прикреплять при подаче заявления на сдачу экзамена через госуслуги, но только если данные об освидетельствовании.

0: замечание глава государства сделал в ходе встречи с директором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. По словам Владимира Путина, камский автопроизводитель с ситуацией справляется. Завод увеличил налоговые отчисления в бюджет и сохранил большинство коллектива. Сергей Кагугин доложил президенту, что компании помогла политика локализации, начатая еще до 2022 года. Разрешить пересдавать ЕГЭ по всем предметам. С такой инициативой выступила одна из думских фракций. По мнению законодателей, новшество снизит стресс у школьников и позволит им получить более объективные оценки. Как отмечает парламентская газета, речь идет о возможности пересдавать два и более предметов в год сдачи единого госэкзамена. Напомню, что действующие правила позволяют пересдать только один экзамен. Результат второй попытки засчитывается как окончательный, даже если он оказался ниже первого. Транспорт. Утвержден новый национальный стандарт для искусственного интеллекта в автомобилях. Речь идет о регулировании одной из сфер возможного применения нейросетей для контроля выбросов вредных веществ. Согласно принятому Росстандартам документу, система должна анализировать данные с датчиков автомобиля в реальном времени. Если и фиксирует превышение норм выбросов, то он должен оповестить водителя и передать данные операторам автопарка, чтобы те могли вовремя отправить машину на техобслуживание. Документ вступит в силу 15 июня в качестве предварительного национального стандарта.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: На шашлыки поездка вскоре. Купим мясо в Светофоре. Майская прожарка цен во всех магазинах сети. Карбонат свиной 1 килограмм от 384 рублей. И многое другое. Не переплачивайте. Приходите к нам.
2: 16 мая в городе Новой Ладоге. Ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.

0: www.altoprofil.ru. Фасадные панели и сайдинг.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край. Всего в 4 километрах от границы с Китаем работает уникальное предприятие. Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» построила здесь первый в России и крупнейший в Евразии специализированный зерновой терминал. Его мощность впечатляет. Перевалка до 8 миллионов тонн зерна в год. Единовременное хранение до 80 тысяч тонн. Проект реализован на территории опережающего развития по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, что ускорило запуск и позволило создать современную инфраструктуру экспортного коридора. Но главное здесь – это люди. Сегодня на терминале создано более 500 рабочих мест. От административного персонала до специалистов железнодорожной службы, элеваторного комплекса и участка по работе с контейнерами. Предприятие предлагает достойную зарплату, проживание и проезд до работы. Сейчас в активном найме около 10 вакансий. Требуются электромонтеры и составители поездов. А всего терминалу нужно больше 200 специалистов. Предприятие делает ставку на профессионалов и талантливую молодежь. Здесь можно расти, учиться и строить карьеру. Работа на уникальном приграничном терминале – это шанс стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирс.
7: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Седан или кроссовер?
2: Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Погода на Дорожном радио.
15: Здравствуйте, о погоде в Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве температура тепла. Ветер умеренный, западных направлений, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. По данным Яндекс.Погоды, в регионе преимущественно от 15 до 19 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 10. Будьте аккуратны за рулем и соблюдайте скоростной режим. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: 16 мая в городе Новой Ладоге ежегодный областной фестиваль «Корюшка идет». Блюда из корюшки в лучших ленинградских традициях. Приезжайте подпевать на концерте «Корюшки» вместе с Денисом Клявером. 16 мая. Новая Ладога. 0+.
1: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
2: Погода. Дорожном радио.
3: Добрый вечер. В Петербурге малооблачная температура воздуха около 11 градусов тепла. Ветер западный умеренный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба. По области преимущественно от 15 до 19 градусов тепла. В отдельных районах около плюс 10. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
1: Погода на Дорожном радио.
5: Здравствуйте. В Петербурге и области около 9 градусов тепла. В среду 6 мая в северной столице ожидается плюс 11, плюс 13. Ветер будет западный умеренный. В регионе завтра переменная облачность, температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 11, плюс 16. Что касается атмосферного давления, то оно будет повышаться. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Эти славные погоды май зовет к родным местам. И на дачах все в заботах. Это, конечно, в радость нам. В Светофоре сезонные поставки товаров для дачного интерьера. Не переплачивайте, приходите к нам.
2: Я живу в море.
3: И я.
4: И я.
5: И я тоже.
6: И я.
7: И мы.
2: Присоединяйтесь к нам. Семейный жилой квартал «Огни залива». Этой весной скидки на семейные квартиры до 1 миллиона при единовременной оплате. «Огни залива». 611-05-50.
8: Застройщик ООО «Дюрговский проект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Погода. Дорожном радио.
9: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 9 градусов тепла. Завтра, 6 мая, в городе на Неве осадков не ожидается. Температура воздуха прогнозируется плюс 11, плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. 758 миллиметров ртутного столба. По области завтра температура воздуха в дневное время плюс 11, плюс 16. Правильно выбирайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Погода. Дорожном радио.
5: Здравствуйте. В Петербурге и области около 9 градусов тепла. В среду 6 мая в северной столице ожидается плюс 11, плюс 13. Ветер будет западный умеренный. В регионе завтра переменная облачность, температура воздуха ночью минус 1, плюс 4, днем плюс. Что касается атмосферного давления, то оно будет повышаться. Соблюдайте скоростной режим и будьте аккуратны за рулем. Дорожное радио вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее, дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

0: Погода на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. Сейчас в Санкт-Петербурге и Ленинградской области около 9 градусов тепла. Завтра, 6 мая, в городе на Неве осадков не ожидается, плюс 13. Ветер западный умеренный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы. 758 миллиметров ртутного столба. По области завтра температура воздуха в дневное время плюс 11, плюс 16. Правильно выбирайте скорость.

0: Дорожное.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольный вам деревня.
11: Проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

ласковый прибой. Или в Подмосковье роща вдоль пригорка, только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра.

Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Советы автопутешественникам» и «Австралийские страсти». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Скоро лето, и значит, автопутешествия вновь становятся актуальными. Отправляясь в дальнюю дорогу на машине, особое внимание стоит обратить на правильную укладку багажа. Есть несколько простых правил. Тяжелые предметы лучше размещать так, чтобы максимально снизить риск их перемещения, то есть на пол багажного отделения. Плюс зафиксировать ремнем точно не помешает. Легкие вещи типа коврики, матрасы, палатки укладываем между тяжелыми максимально плотно. И еще, ни в коем случае нельзя размещать багаж таким образом, чтобы он возвышался над спинкой сиденья. Но раз мы собираемся в дальнее путешествие, значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияном водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте тем же боковым зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Кстати, насчет грубиянов за рулем. Как вы думаете, кто самые опасные водители? Не поверите, это блондинки на смартах. Или брюнетки на матизах. Или шатенки на спарках. В общем, женщины на маленьких машинах более склонны к агрессии и грубости на дороге. Само собой, выяснилось это благодаря опросу. Австралийские страховщики терпеливо и вдумчиво поговорили с 4000 водителей и сделали этот неожиданный вывод. Молодые женщины на компактных авто чаще мужчин, не соблюдая дистанцию, выкрикивают оскорбления или показывают неприличные жесты. В общем, тяжело у них в Австралии. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, вжик, вжик, вжик, оп, уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!